0: Лятото е свежо с Радио Шумен.
1: Окей. Мисс Кей. Мария. Off the record.